0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Национальном центре России в Ханты-Мансийске впервые вручили медаль Героя нашего времени. В Сургуте привлекли к ответственности пособника телефонных мошенников. У юных югорчан появился шанс освоить профессию журналиста. Знаковое событие состоялось в филиале Национального центра России в Ханты-Мансийске. Здесь впервые вручили медаль «Герои нашего времени». Награда учреждена в память о Владиславе Сафине, сотруднике Центра адаптивного спорта Югры, погибшем при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации. Присвоенную герою медаль передали его близким родителям и супруге. Торжественная церемония прошла в рамках открытия 5-го этапа проекта «Герои нашего времени». В Ханты-Мансийск приехало около 50 ветеранов СВО из 10 муниципалитетов. Они также приняли участие в соревнованиях и почувствовали ту самую поддержку, которая так важна после возвращения домой. Вместе с бойцами на мероприятии были их семьи, спортивные тренеры и представители общественных организаций. Программа дня также включала культурные и социальные активности. Участникам провели экскурсию по экспозиции «Увидеть Югру, влюбиться в Россию». Познакомились с проектом «Шьем для наших Югра. Адаптивная одежда». Кроме того, состоялось награждение победителей и призеров Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. В Сургуте вынесли приговор курьеру телефонных мошенников. 23-летний парень из Екатеринбурга помогал им обманывать доверчивых югорчан. Аферисты действовали по классической схеме. Звонили пенсионерам, рассказывали истории про родственника, который якобы устроил серьезную аварию, и требовали наличные. Так, в июне пособник злоумышленников забрал у пожилой жительницы Сургута 450 тысяч рублей. Расследование по данному факту завершено. По итогам судебного заседания молодому человеку назначили условное наказание в 2,5 года с 2-летним испытательным сроком, а мобильный телефон для связи с подельниками конфисковали в доход государства. Также фигурант полностью вернул пенсионерке все украденные деньги. Национальный центр России в Югре открывает набор в школу юного журналиста. Проект ждет ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Всех, кто не боится камеры, любит рассказывать истории и хочет разбираться, как устроены современные медиа. В программе обучение написанию текстов, ведению съемочного процесса и многому другому. Занятия начнутся в ноябре. Для ребят из Ханты-Мансийска они будут проходить очно, а для участников из других муниципалитетов в полноценном онлайн-формате. По условиям, чтобы попасть в школу, нужно выполнить творческое задание, представить эссе и короткую видеовизитку. Отмечу, набор учащихся продлится до 10 октября. И последнее. В Югре продолжается главное событие осени для юных экологов. В детском оздоровительном лагере «Окуневские зори» в Советском районе собрались 10 команд участниц 24-го открытого окружного слета школьных лесничеств. Для ребят подготовили насыщенную программу, включающую эстафету, лесное многоборье с демонстрацией навыков ориентирования, преодолением полосы препятствий и многим другим. Также при поддержке базы авиационной и наземной охраны лесов Югры предусмотрены состязания юных лесных пожарных. В теоретической части научная составляющая из индивидуальных испытаний по ботанике, дендрологии, зоологии, энтомологии и токсикации. Кульминацией станет региональный этап всероссийского конкурса «Подрост-2026». Здесь школьники будут защищать свои исследовательские проекты. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра! Главная музыка.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.
1: Радио «Югра».

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске завершается благоустройство дворов после ремонта сетей водоснабжения. В Югорске после вмешательства прокуратуры привели в порядок детскую площадку. У юных югорчан появился шанс освоить профессию журналиста. В Нижневартовске приводят в порядок дворы и проезды, где в зимние и весенние периоды проводился ремонт сетей водоснабжения и канализации. Коммунальщики ликвидируют последствия земляных работ. Из 34 поврежденных территорий 29 уже полностью восстановлены. На оставшихся 5 точках бригады завершают благоустройство. Поскольку укладывать асфальты и оформлять газоны в холодное время года по технологии нельзя, финальные преобразования перенесли на теплый сезон. И вот специалисты нижневартовских коммунальных систем уже уложили более 300 квадратных метров нового асфальта, отсыпали песком 700 квадратов и засеяли 600 квадратных метров свежей травой. Отдельное внимание уделили безопасности пешеходов и автомобилистов. За лето специалисты отремонтировали 50 колодцев, заменили треснувшие крышки, укрепили бетонные основания и выровняли горловины люков, пострадавшие из-за морозов или работы снегоуборочной техники. Всего на контроле предприятия свыше 13 тысяч люков по всему городу. Их состояние проверяется регулярно. В Югорске решили проблему с детской площадкой на улице Мира. Теперь она соответствует всем требованиям безопасности. Добиться этого удалось по итогам личного приема прокурора округа Дмитрия Попова. С проблемой к нему пришел представитель организации, управляющей многоквартирными домами. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила сразу несколько нарушений. Выяснилось, что малые архитектурные формы на участке не отвечают требованиям законодательства и небезопасны для детей. Кроме того, объект вообще не был включен в реестр муниципальной собственности, а значит, формально за его содержание никто полноценно не отвечал. Для устранения несоответствий в адрес городской администрации внесли представление. Сейчас все выявленные дефекты устранены, а саму площадку включили в городской реестр. Национальный центр «Россия» в Югре открывает набор в школу юного журналиста. Проект ждет ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Всех, кто не боится камеры, любит рассказывать истории и хочет разбираться, как устроены современные медиа. В программе обучение написанию текстов, ведению съемочного процесса и многому другому. Занятия начнутся в ноябре. Для ребят из Ханты-Мансийска они будут проходить очно, а для участников из других муниципалитетов в полноценном онлайн-формате. По условиям, чтобы попасть в школу, нужно выполнить творческое задание, представить эссе и короткую видеовизитку. Отмечу, набор учащихся продлится до 10 октября. И последнее. В Югре продолжается главное событие осени для юных экологов. В детском оздоровительном лагере «Окуневские зори» в Советском районе собрались 10 команд участниц 24-го открытого окружного слета школьных лесничеств. Для ребят подготовили насыщенную программу, включающую эстафету «Лесное многоборье» с демонстрацией навыков ориентирования, преодолением полосы препятствий и многим другим. Также при поддержке базы авиационной и наземной охраны лесов Югры предусмотрены состязания юных лесных пожарных. В теоретической части научная составляющая из индивидуальных испытаний по ботанике, дендрологии, зоологии, энтомологии и таксации. Кульминацией станет региональный этап всероссийского конкурса «Подрост-2026». Здесь школьники защитят свои исследовательские проекты. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
10: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
12: Без возрастных ограничений.
13: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
14: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
15: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске завершается благоустройство дворов после ремонта сетей водоснабжения. В Югорске после вмешательства прокуратуры привели в порядок детскую площадку. У юных югорчан появился шанс освоить профессию журналиста. В Нижневартовске приводят в порядок дворы и проезды, где в зимние и весенние периоды проводился ремонт сетей водоснабжения и канализации. Коммунальщики ликвидируют последствия земляных работ. Из 34 поврежденных территорий 29 уже полностью восстановлены. На оставшихся 5 точках бригады завершают благоустройство. Поскольку укладывать асфальты и оформлять газоны в холодное время года по технологии нельзя, финальные преобразования перенесли на теплый сезон. И вот специалисты нижневартовских коммунальных систем уже уложили более 300 квадратных метров нового асфальта, отсыпали песком 700 квадратов и засеяли 600 квадратных метров свежей травой. Отдельное внимание уделили безопасности пешеходов и автомобилистов. За лето специалисты отремонтировали 50 колодцев, заменили треснувшие крышки, укрепили бетонные основания и выровняли горловины люков, пострадавшие из-за морозов или работы снегоуборочной техники. Всего на контроле предприятия свыше 13 тысяч люков по всему городу. Их состояние проверяется регулярно. В Югорске решили проблему с детской площадкой на улице Мира. Теперь она соответствует всем требованиям безопасности. Добиться этого удалось по итогам личного приема прокурора округа Дмитрия Попова. С проблемой к нему пришел представитель организации, управляющий многоквартирными домами. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила сразу несколько нарушений. Выяснилось, что малые архитектурные формы на участке не отвечают требованиям законодательства и небезопасны для детей. Кроме того, объект вообще не был включен в реестр муниципальной собственности, а значит, формально за его содержание никто полноценно не отвечал. Для устранения несоответствий в адрес городской администрации внесли представление. Сейчас все выявленные дефекты устранены, а саму площадку включили в городской реестр. Национальный центр «Россия» в Югре открывает набор в школу юного журналиста. Проект ждет ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Всех, кто не боится камеры, любит рассказывать истории и хочет разбираться, как устроены современные медиа. В программе обучение написанию текстов, ведению съемочного процесса и многому другому. Занятия начнутся в ноябре. Для ребят из Ханты-Мансийска они будут проходить очно, а для участников из других муниципалитетов в полноценном онлайн-формате. По условиям, чтобы попасть в школу, нужно выполнить творческое задание, представить эссе и короткую видеовизитку. Отмечу, набор учащихся продлится до 10 октября. И последнее. В Югре продолжается главное событие осени для юных экологов. В детском оздоровительном лагере «Окуневские зори» в Советском районе собрались 10 команд участниц 24-го открытого окружного слета школьных лесничеств. Для ребят подготовили насыщенную программу, включающую эстафету «Лесное многоборье» с демонстрацией навыков ориентирования, преодолением полосы препятствий и многим другим. Также при поддержке базы авиационной и наземной охраны лесов Югры предусмотрены состязания юных лесных пожарных. В теоретической части научная составляющая из индивидуальных испытаний по ботанике, дендрологии, зоологии, энтомологии и таксации. Кульминацией станет региональный этап всероссийского конкурса «Подрост-2026». Здесь школьники защитят свои исследовательские проекты. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: дома. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50%. От суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. Огер НП 304-662-533-101-2026 год.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске завершается благоустройство дворов после ремонта сетей водоснабжения. В Югорске после вмешательства прокуратуры привели в порядок детскую площадку. В Ханты-Мансийске пройдет выставка-конкурс «Единый каравай. Единая страна». В Нижневартовске приводят в порядок дворы и проезды, где в зимние и весенние периоды проводился ремонт сетей водоснабжения и канализации. Коммунальщики ликвидируют последствия земляных работ. Из 34 поврежденных территорий 29 уже полностью восстановлены. На оставшихся 5 точках бригады завершают благоустройство. Поскольку укладывать асфальты и оформлять газоны в холодное время года по технологии нельзя, финальные преобразования перенесли на теплый сезон. И вот специалисты нижневартовских коммунальных систем уже уложили более 300 квадратных метров нового асфальта, отсыпали песком 700 квадратов и засеяли 600 квадратных метров свежей травой. Отдельное внимание уделили безопасности пешеходов и автомобилистов. За лето специалисты отремонтировали 50 колодцев, заменили треснувшие крышки, укрепили бетонные основания и выровняли горловины люков, пострадавшие из-за морозов или работы снегоуборочной техники. Всего на контроле предприятия свыше 13 тысяч люков по всему городу. Их состояние проверяется регулярно. В Югорске решили проблему с детской площадкой на улице Мира. Теперь она соответствует всем требованиям безопасности. Добиться этого удалось по итогам личного приема прокурора округа Дмитрия Попова. С проблемой к нему пришел представитель организации, управляющей многоквартирными домами. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила сразу несколько нарушений. Выяснилось, что малые архитектурные формы на участке не отвечают требованиям законодательства и небезопасны для детей. Кроме того, объект вообще не был включен в реестр муниципальной собственности, а значит, формально за его содержание никто полноценно не отвечал. Для устранения несоответствий в адрес городской администрации внесли представление. Сейчас все выявленные дефекты устранены, а саму площадку включили в городской реестр. Необычная культурная волна прокатится по городам и районам Югры. В октябре стартуют гастроли централизованной библиотечной системы Сургута, организованные в рамках проекта «Иммерсивные сценки. Классика маленькими порциями». Оценить постановки смогут жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Когалыма и Сургутского района. Показы пройдут на площадках партнерских библиотек и учебных заведений. Всего творческая команда подготовила 10 пятиминутных сценок. Они созданы на основе рассказов Антона Чехова, Николая Телешова, Павла Бажова и Владимира Карамова. Главная фишка программы – формат полного погружения. Исполнители не отделены от публики высокой сценой. Они находятся в едином пространстве со зрителями, общаются с залом и прямо во время действия привлекают аудиторию к участию. Отмечу, нынешний проект вырос из сургутской просветительской программы «Народное чтение». Он получил на развитие грант президентского фонда культурных инициатив. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к хлебосольному празднику. 18 сентября в рамках городского фестиваля «Праздник хлеба» и окружного «Югра вместе» пройдет выставка-конкурс «Единый каравай. Единая страна». Попробовать свои силы в кулинарном состязании смогут не только профессиональные пекари, но и индивидуальные предприниматели, мастера-любители и все желающие, включая семьи. Для конкурсантов подготовили 7 ярких номинаций. «Каравай семейного счастья», «За победу», «Каравай единства», «Россия. Наш общий дом» и другие. Прием заявок продлится до 14 сентября. А 18 числа все приготовленные караваи станут частью большой экспозиции в конгрессно-выставочном центре «Югра-экспо». Не стоит забывать и о викторине «Югра вместе». Отвечать на вопросы можно всей семьей, но в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние. Для этого нужно зарегистрироваться на одноименном сайте, затем ответить на несколько вопросов об истории, культуре, традициях коренных народов Севера, природе и знаковых местах Югры. После система сгенерирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. А с 18 по 20 сентября участникам нужно будет найти один из специальных пунктов активации на площадках фестиваля. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
9: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
12: Без возрастных ограничений.
11: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
13: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске завершается благоустройство дворов после ремонта сетей водоснабжения. В Югорске после вмешательства прокуратуры привели в порядок детскую площадку. В Ханты-Мансийске пройдет выставка-конкурс «Единый каравай. Единая страна». В Нижневартовске приводят в порядок дворы и проезды, где в зимние и весенние периоды проводился ремонт сетей водоснабжения и канализации. Коммунальщики ликвидируют последствия земляных работ. Из 34 поврежденных территорий 29 уже полностью восстановлены. На оставшихся 5 точках бригады завершают благоустройство. Поскольку укладывать асфальт и оформлять газоны в холодное время года по технологии нельзя, финальные преобразования перенесли на теплый сезон. И вот специалисты нижневартовских коммунальных систем уже уложили более 300 квадратных метров нового асфальта, отсыпали песком 700 квадратов и засеяли 600 квадратных метров свежей травой. Отдельное внимание уделили безопасности пешеходов и автомобилистов. За лето специалисты отремонтировали 50 колодцев, заменили треснувшие крышки, укрепили бетонные основания и выровняли горловины люков, пострадавшие из-за морозов или работы снегоуборочной техники. Всего на контроле предприятия свыше 13 тысяч люков по всему городу. Их состояние проверяется регулярно. В Югорске решили проблему с детской площадкой на улице Мира. Теперь она соответствует всем требованиям безопасности. Добиться этого удалось по итогам личного приема прокурора округа Дмитрия Попова. С проблемой к нему пришел представитель организации, управляющей многоквартирными домами. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила сразу несколько нарушений. Выяснилось, что малые архитектурные формы на участке не отвечают требованиям законодательства и небезопасны для детей. Кроме того, объект вообще не был включен в реестр муниципальной собственности, а значит, формально за его содержание никто полноценно не отвечал. Для устранения несоответствий в адрес городской администрации внесли представление. Сейчас все выявленные дефекты устранены, а саму площадку включили в городской реестр. Необычная культурная волна прокатится по городам и районам Югры. В октябре стартуют гастроли централизованной библиотечной системы Сургута, организованные в рамках проекта «Иммерсивные сценки. Классика маленькими порциями». Оценить постановки смогут жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Когалыма и Сургутского района. Показы пройдут на площадках партнерских библиотек и учебных заведений. Всего творческая команда подготовила 10 пятиминутных сценок. Они созданы на основе рассказов Антона Чехова, Николая Телешова, Павла Бажова и Владимира Короленко. Главная фишка программы – формат полного погружения. Исполнители не отделены от публики высокой сценой. Они находятся в едином пространстве со зрителями, общаются с залом и прямо во время действия привлекают аудиторию к участию. Отмечу, нынешний проект вырос из сургутской просветительской программы «Народное чтение». Он получил на развитие грант президентского фонда культурных инициатив. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к хлебосольному празднику. 18 сентября в рамках городского фестиваля «Праздник хлеба» и окружного «Югра вместе» пройдет выставка-конкурс «Единый каравай. Единая страна». Попробовать свои силы в кулинарном состязании смогут не только профессиональные пекари, но и индивидуальные предприниматели, мастера-любители и все желающие, включая семьи. Для конкурсантов подготовили 7 ярких номинаций. «Каравай семейного счастья», «За победу», «Каравай единства», «Россия – наш общий дом» и другие. Прием заявок продлится до 14 сентября. А 18 числа все приготовленные караваи станут частью большой экспозиции в конгрессно-выставочном центре «Югра-экспо». Не стоит забывать и о викторине «Югра вместе». Отвечать на вопросы можно всей семьей, но в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние. Для этого нужно зарегистрироваться на одноименном сайте, затем ответить на несколько вопросов об истории, культуре, традициях коренных народов Севера, природе и знаковых местах Югры. После система сгенерирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. А с 18 по 20 сентября участникам нужно будет найти один из специальных пунктов активации на площадках фестиваля. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Лига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Вкус югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута. Окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Когалым демонстрирует пример эффективного партнерства власти и бизнеса. Березова принимает участников 4-й конференции финно-угорских писателей. В Ханты-Мансийске пройдет выставка-конкурс «Единый каравай, единая страна». От новых производств до знаковых пространств Когалым отмечает 35-летие своего главного партнера «Лукойла». Юбилейный год для предприятия стал поводом для масштабного обновления города. Губернатор Югры Руслан Кухорук вместе с основателем компании Вагитом Алекперовым открыли памятную скульптуру, символизирующую многолетнее сотрудничество региона и нефтяников. За 3,5 десятилетия «Лукойл» стал не просто промышленным гигантом, а главным драйвером социальной инфраструктуры региона. Более 500 построенных объектов говорят сами за себя. Рабочая поездка губернатора была насыщенной. От инспекции строящегося филиала Русского музея, который станет одним из крупнейших культурных центров страны, до оценки хода работ в этнодеревне «Сердце Западной Сибири». Город меняется на глазах. Обновленные рябиновые бульвары и новая ротонда в парке 50-летия уже стали любимыми местами горожан. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухорук, укрепляется и экономический фундамент муниципалитета. Индустриальный парк активно обрастает резидентами, готовится к запуску новая котельная на улице Сибирской. Завершился визит главы региона в Когалым чествованием тех, кто своим трудом обеспечивает энергетическую безопасность всей России. Открытая творческая встреча с литераторами пройдет сегодня в Березово. Мероприятие состоится в рамках 4-й конференции финно-угорских писателей, которая проходит сейчас в Югре. Главной темой дискуссии станет «Малая Родина» и изучение местной идентичности. Участники обсудят развитие национальной литературы, а также сохранение языков и уникальной культуры коренных народов. В 14:00 свои двери для гостей откроет Березовская центральная районная библиотека. Организаторы приглашают на диалог поколений всех ценителей родного слова и истории Севера. Необычная культурная волна прокатится по городам и районам Югры. В октябре стартуют гастроли централизованной библиотечной системы Сургута, организованные в рамках проекта «Иммерсивные сценки. Классика маленькими порциями». Оценить постановки смогут жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Когалыма и Сургутского района. Показы пройдут на площадках партнерских библиотек и учебных заведений. Всего творческая команда подготовила 10 пятиминутных сценок. Они созданы на основе рассказов Антона Чехова, Николая Телешова, Павла Бажова и Владимира Короленко. Главная фишка программы – формат полного погружения. Исполнители не отделены от публики высокой сценой. Они находятся в едином пространстве со зрителями, общаются с залом и прямо во время действия привлекают аудиторию к участию. Отмечу, нынешний проект вырос из сургутской просветительской программы «Народное чтение». Он получил на развитие грант президентского фонда культурных инициатив. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к хлебосольному празднику. 18 сентября в рамках городского фестиваля «Праздник хлеба» и окружного «Югра вместе» пройдет выставка-конкурс «Единый каравай, единая страна». Попробовать свои силы в кулинарном состязании смогут не только профессиональные пекари, но и индивидуальные предприниматели, мастера-любители и все желающие, включая семьи. Для конкурсантов подготовили 7 ярких номинаций. «Каравай семейного счастья», «За победу», «Каравай единства», «Россия – наш общий дом» и другие. Прием заявок продлится до 14 сентября. А 18 числа все приготовленные караваи станут частью большой экспозиции в конгрессно-выставочном центре «Югра-экспо». Не стоит забывать и о викторине «Югра вместе». Отвечать на вопросы можно всей семьей, но в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние. Для этого нужно зарегистрироваться на одноименном сайте, затем ответить на несколько вопросов об истории, культуре, традициях коренных народов Севера, природе и знаковых местах Югры. После система сгенерирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. А с 18 по 20 сентября участникам нужно будет найти один из специальных пунктов активации на площадках фестиваля. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Презентация через 5 минут.
12: Проспал экзамен.
13: Вот-вот опоздаю.
14: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
16: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
15: Реклама – лишние расходы.
16: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
17: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
18: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Когалым демонстрирует пример эффективного партнерства власти и бизнеса. Березова принимает участников 4-й конференции финно-угорских писателей. В Ханты-Мансийске пройдет выставка-конкурс «Единый каравай. Единая страна». От новых производств до знаковых пространств Когалым отмечает 35-летие своего главного партнера «Лукойла». Юбилейный год для предприятия стал поводом для масштабного обновления города. Губернатор Югры Руслан Кухарук вместе с основателем компании Вагитом Алекперовым открыли памятную скульптуру, символизирующую многолетнее сотрудничество региона и нефтяников. За 3,5 десятилетия «Лукойл» стал не просто промышленным гигантом, а главным драйвером социальной инфраструктуры региона. Более 500 построенных объектов говорят сами за себя. Рабочая поездка губернатора была насыщенной. От инспекции строящегося филиала Русского музея, который станет одним из крупнейших культурных центров страны, до оценки хода работ в этнодеревне «Сердце Западной Сибири». Город меняется на глазах. Обновленные рябиновые бульвары и новая ротонда в парке 50-летия уже стали любимыми местами горожан. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, укрепляется и экономический фундамент муниципалитета. Индустриальный парк активно обрастает резидентами, готовится к запуску новая котельная на улице Сибирской. Завершился визит главы региона в Когалым чествованием тех, кто своим трудом обеспечивает энергетическую безопасность всей России. Открытая творческая встреча с литераторами пройдет сегодня в Березово. Мероприятие состоится в рамках 4-й конференции финно-угорских писателей, которая проходит сейчас в Югре. Главной темой дискуссии станет «Малая Родина» и изучение местной идентичности. Участники обсудят развитие национальной литературы, а также сохранение языков и уникальной культуры коренных народов. В 14:00 свои двери для гостей откроет Березовская центральная районная библиотека. Организаторы приглашают на диалог поколений всех ценителей родного слова и истории Севера. Необычная культурная волна прокатится по городам и районам Югры. В октябре стартуют гастроли централизованной библиотечной системы Сургута, организованные в рамках проекта «Иммерсивные сценки. Классика маленькими порциями». Оценить постановки смогут жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Когалыма и Сургутского района. Показы пройдут на площадках партнерских библиотек и учебных заведений. Всего творческая команда подготовила 10 пятиминутных сценок. Они созданы на основе рассказов Антона Чехова, Николая Телешова, Павла Бажова и Владимира Короленко. Главная фишка программы – формат полного погружения. Исполнители не отделены от публики высокой сценой. Они находятся в едином пространстве со зрителями, общаются с залом и прямо во время действия привлекают аудиторию к участию. Отмечу, нынешний проект вырос из сургутской просветительской программы «Народное чтение». Он получил на развитие грант президентского фонда культурных инициатив. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к хлебосольному празднику. 18 сентября в рамках городского фестиваля «Праздник хлеба» и окружного «Югра вместе» пройдет выставка-конкурс «Единый каравай. Единая страна». Попробовать свои силы в кулинарном состязании смогут не только профессиональные пекари, но и индивидуальные предприниматели, мастера-любители и все желающие, включая семьи. Для конкурсантов подготовили 7 ярких номинаций. «Каравай семейного счастья», «За победу», «Каравай единства», «Россия – наш общий дом» и другие. Прием заявок продлится до 14 сентября. А 18 числа все приготовленные караваи станут частью большой экспозиции в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо». Не стоит забывать и о викторине «Югра вместе». Отвечать на вопросы можно всей семьей, но в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние. Для этого нужно зарегистрироваться на одноименном сайте, затем ответить на несколько вопросов об истории, культуре, традициях коренных народов Севера, природе и знаковых местах Югры. После система сгенерирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. А с 18 по 20 сентября участникам нужно будет найти один из специальных пунктов активации на площадках фестиваля. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Когалым демонстрирует пример эффективного партнерства власти и бизнеса. Березова принимает участников 4-й конференции финно-угорских писателей. В Югре продолжается обучение цифровой грамотности в рамках нацпроекта «Экономика данных». От новых производств до знаковых пространств Когалым отмечает 35-летие своего главного партнера «Лукойла». Юбилейный год для предприятия стал поводом для масштабного обновления города. Губернатор Югры Руслан Кухарук вместе с основателем компании Вагитом Алекперовым открыли памятную скульптуру, символизирующую многолетнее сотрудничество региона и нефтяников. За 3,5 десятилетия «Лукойл» стал не просто промышленным гигантом, а главным драйвером социальной инфраструктуры региона. Более 500 построенных объектов говорят сами за себя. Рабочая поездка губернатора была насыщенной. От инспекции строящегося филиала Русского музея, который станет одним из крупнейших культурных центров страны, до оценки хода работ в этнодеревне «Сердце Западной Сибири». Город меняется на глазах. Обновленные Рябиновые бульвары и новая ротонда в парке 50-летия уже стали любимыми местами горожан. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, укрепляется и экономический фундамент муниципалитета. Индустриальный парк активно обрастает резидентами, готовится к запуску новая котельная на улице Сибирской. Завершился визит главы региона в Когалым чествованием тех, кто своим трудом обеспечивает энергетическую безопасность всей России. Открытая творческая встреча с литераторами пройдет сегодня в Березово. Мероприятие состоится в рамках 4-й конференции финно-угорских писателей, которая проходит сейчас в Югре. Главной темой дискуссии станет «Малая Родина» и изучение местной идентичности. Участники обсудят развитие национальной литературы, а также сохранение языков и уникальной культуры коренных народов. В 14:00 свои двери для гостей откроет Березовская центральная районная библиотека. Организаторы приглашают на диалог поколений всех ценителей родного слова и истории Севера. В аэропорту Нижневартовска монтируют первые стационарные телетрапы. Совсем скоро пассажирам не придется мерзнуть на ветру или ждать автобус на летном поле. Заходить в самолет можно будет прямо из здания терминала. Два теплых рукава сэкономят на посадке около 15 минут и сделают путешествие намного удобнее, особенно для маломобильных пассажиров. Оборудование специально адаптировали под суровые сибирские морозы. Запустить телетрапы планируют до конца этого года. И последнее. Более 160 югорчан успешно завершили курсы цифровой грамотности в центрах общественного доступа. Бесплатные очные занятия для льготных категорий граждан идут с марта. Слушатели учат самым актуальным навыкам. Как не стать жертвой кибермошенников, как получать справки на госуслугах и даже как применять нейросети в повседневной жизни. До конца сентября итоговое тестирование пройдут еще свыше 30 человек из 5 муниципалитетов. Отмечу, обучение организовано в рамках нацпроекта «Экономика данных». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра.
1: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю, часто дала

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
4: Без возрастных ограничений.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Когалым демонстрирует пример эффективного партнерства власти и бизнеса. Березова принимает участников 4-й конференции финно-угорских писателей. В Югре продолжается обучение цифровой грамотности в рамках нацпроекта «Экономика данных». От новых производств до знаковых пространств Когалым отмечает 35-летие своего главного партнера «Лукойла». Юбилейный год для предприятия стал поводом для масштабного обновления города. Губернатор Югры Руслан Кухаруп вместе с основателем компании Вагитом Алекперовым открыли памятную скульптуру, символизирующую многолетнее сотрудничество региона и нефтяников. За 3,5 десятилетия «Лукойл» стал не просто промышленным гигантом, а главным драйвером социальной инфраструктуры региона. Более 500 построенных объектов говорят сами за себя. Рабочая поездка губернатора была насыщенной. От инспекции строящегося филиала Русского музея, который станет одним из крупнейших культурных центров страны, до оценки хода работ в этнодеревне «Сердце Западной Сибири». Город меняется на глазах. Обновленные Рябиновые бульвары и новая ротонда в парке 50-летия уже стали любимыми местами горожан. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, укрепляется и экономический фундамент муниципалитета. Индустриальный парк активно обрастает резидентами, готовится к запуску новая котельная на улице Сибирской. Завершился визит главы региона в Когалым чествованием тех, кто своим трудом обеспечивает энергетическую безопасность всей России. Открытая творческая встреча с литераторами пройдет сегодня в Березово. Мероприятие состоится в рамках 4-й конференции финно-угорских писателей, которая проходит сейчас в Югре. Главной темой дискуссии станет «Малая Родина» и изучение местной идентичности. Участники обсудят развитие национальной литературы, а также сохранение языков и уникальной культуры коренных народов. В 14:00 свои двери для гостей откроет Березовская центральная районная библиотека. Организаторы приглашают на диалог поколений всех ценителей родного слова и истории Севера. В аэропорту Нижневартовска монтируют первые стационарные телетрапы. Совсем скоро пассажирам не придется мерзнуть на ветру или ждать автобус на летном поле. Заходить в самолет можно будет прямо из здания терминала. Два теплых рукава сэкономят на посадке около 15 минут и сделают путешествие намного удобнее, особенно для маломобильных пассажиров. Оборудование специально адаптировали под суровые сибирские морозы. Запустить телетрапы планируют до конца этого года. И последнее. Более 160 югорчан успешно завершили курсы цифровой грамотности в центрах общественного доступа. Бесплатные очные занятия для льготных категорий граждан идут с марта. Слушатели учат самым актуальным навыкам. Как не стать жертвой кибермошенников, как получать справки на госуслугах и даже как применять нейросети в повседневной жизни. До конца сентября итоговое тестирование пройдут еще свыше 30 человек из 5 муниципалитетов. Отмечу, обучение организовано в рамках нацпроекта «Экономика данных». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Российская миграционная политика становится жестче и эффективнее. Аэропорт Нижневартовска переходит на новый уровень обслуживания пассажиров. В Югре продолжается обучение цифровой грамотности в рамках нацпроекта «Экономика данных». Миграционная политика России переходит на модель самоокупаемости и жесткого контроля. Первый заместитель главы МВД Андрей Кикоть представил главе государства Владимиру Путину отчет, согласно которому обновленное законодательство принесло бюджету 321 миллиард рублей. Это на треть больше показателей прошлых периодов. Основная часть средств, 260 миллиардов, осела в региональных казначействах, что критически важно для таких субъектов, как Югра, где миграционный фактор напрямую влияет на экономику. Власти делают ставку на прозрачность. Из нашего округа уже выдворено более 1700 нарушителей, а число неработающих членов семей мигрантов снизилось на 20%. Впрочем, это лишь начало. С будущего года вступает в силу закон, вводящий налог на иждивенцев для иностранных работников. Как подчеркнул президент Владимир Путин, цель этих мер – создание цивилизованного рынка труда, где интересы россиян защищены, а мигранты работают в правовом поле. В аэропорту Нижневартовска монтируют первые стационарные телетрапы. Совсем скоро пассажирам не придется мерзнуть на ветру или ждать автобус на летном поле. Заходить в самолет можно будет прямо из здания терминала. Два теплых рукава сэкономят на посадке около 15 минут и сделают путешествие намного удобнее, особенно для маломобильных пассажиров. Оборудование специально адаптировали под суровые сибирские морозы. Запустить телетрапы планируют до конца этого года. Более 160 югорчан успешно завершили курсы цифровой грамотности в центрах общественного доступа. Бесплатные очные занятия для льготных категорий граждан идут с марта. Слушатели учат самым актуальным навыкам – как не стать жертвой кибермошенников, как получать справки на госуслугах и даже как применять нейросети в повседневной жизни. До конца сентября итоговое тестирование пройдут еще свыше 30 человек из 5 муниципалитетов. Отмечу, обучение организовано в рамках нацпроекта «Экономика данных». И последнее. Сегодня знаменитый Югорский мост «Красный дракон» отмечает день рождения. Переход через Иртыш, связавший Ханты-Мансийск с западной частью округа, был достроен 11 сентября 2004 года. Масштабный проект стал ключевым звеном федеральной трассы Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Томск. Свое имя мост получил благодаря изящным красным конструкциям, напоминающим спину мифического существа. Сегодня «Красный дракон» – один из главных символов Югры. В 2013 году он был признан одним из самых красивых мостов России. А недавно переправа обрела новое дыхание. Теперь по вечерам ее силуэт подчеркивает современная подсветка. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Счастье есть.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Так бывает.
0: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2016 год.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Российская миграционная политика становится жестче и эффективнее. Югорчан просят поддержать цифровизацию отдаленного села Корлики. Ведущие радио «Югра» стали победителями престижного федерального конкурса. Миграционная политика России переходит на модель самоокупаемости и жесткого контроля. Первый заместитель главы МВД Андрей Кикоть представил главе государства Владимиру Путину отчет, согласно которому обновленное законодательство принесло бюджету 321 миллиард рублей. Это на треть больше показателей прошлых периодов. Основная часть средств, 260 миллиардов, осела в региональных казначействах, что критически важно для таких субъектов, как Югра, где миграционный фактор напрямую влияет на экономику. Власти делают ставку на прозрачность. Из нашего округа уже выдворено более 1700 нарушителей, а число неработающих членов семей мигрантов снизилось на 20%. Впрочем, это лишь начало. С будущего года вступает в силу закон, вводящий налог на иждивенцев для иностранных работников. Как подчеркнул президент Владимир Путин, цель этих мер – создание цивилизованного рынка труда, где интересы россиян защищены, а мигранты работают в правовом поле. Жители Югры приглашают поддержать село Корлики Нижневартовского района во всероссийском голосовании за подключение мобильного интернета. Это один из самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов округа. Появление устойчивой связи позволит местным жителям свободно пользоваться онлайн-госуслугами, телемедициной и дистанционным обучением. Отдать свой голос за Корлики могут все югорчане на портале госуслуг. Для самих жителей села также доступен очный формат. Проголосовать можно в отделении Почты России, библиотеке или местной администрации. Реализуется данная инициатива в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Сегодня знаменитый Югорский мост «Красный дракон» отмечает день рождения. Переход через Иртыш, связавший Ханты-Мансийск с западной частью округа, был достроен 11 сентября 2004 года. Масштабный проект стал ключевым звеном федеральной трассы Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Томск. Свое имя мост получил благодаря изящным красным конструкциям, напоминающим спину мифического существа. Сегодня «Красный дракон» – один из главных символов Югры. В 2013 году он был признан одним из самых красивых мостов России. А недавно переправа обрела новое дыхание. Теперь по вечерам ее силуэт подчеркивает современная подсветка. И последняя команда радио «Югра» пополнила копилку наград престижным трофеем. Наши коллеги, ведущие утреннего шоу Даша Кузнецова и Николай Авдонин, заняли первое место на 14-м всероссийском радиофестивале «Голос Кавказа», который прошел в Грозном. Конкурс, организованный Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, собрал лучших радиожурналистов страны. Экспертное жюри по достоинству оценило мастерство югорчан. По словам Даши и Николая, участие в фестивале стало не только профессиональным вызовом, но и отличной площадкой для обмена опытом с коллегами из других регионов.
2: Мы приветствуем всю Югру и хотим рассказать о конкурсе. Приняли участие в 14-м всероссийском радиофестивале «Голос Кавказа», который посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Кадырова. И конкурс этот проводится Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. И принять участие в таком конкурсе – это большая честь, а уж победить тем более.
3: Да, это что-то невероятное. Хочется спасибо сказать всем нашим радиослушателям. Без вас этой победы бы не состоялось, тем более, что такие профессионалы были со всей России собраны на этом конкурсе. И Нальчик, и Тула, и Иваново.
2: Ямал,
3: да. Мы даже познакомились со многими и надеемся, что будем в дальнейшем сотрудничать со всеми этими журналистами. Это было великолепно.
2: Получить победу в таком конкурсе – настоящая гордость для нас. И мы совсем скоро вернемся в эфир и будем дарить эту радость, этот кубок покажем всем и будем дарить радость всем нашим слушателям. Еще раз всем спасибо.
1: Уже в ближайший понедельник Даша Кузнецова и Николай Авдонин вернутся в эфир, чтобы продолжить радовать наших слушателей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру. Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН, НП 304-662-533-101, 2016 год.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: знает, по пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Югра поздравляет подшефную Макеевку с 336-м днем рождения. Югорчан просят поддержать цифровизацию отдаленного села Корлики. Ведущие радио Югра стали победителями престижного федерального конкурса. Губернатор Югры Руслан Кухарук через свои соцсети поздравил жителей подшефной Макеевки с 336-й годовщиной со дня основания города. В своем обращении глава региона отметил особую стойкость и трудолюбие макеевчан, подчеркнув, что Югра продолжит оказывать всестороннюю поддержку для восстановления мирной жизни на территории. Сотрудничество между регионом и городом, начатое в 2022 году, уже принесло значимые результаты. За это время общими усилиями восстановлено 338 объектов инфраструктуры. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, дорожное полотно и ключевые коммунальные сети. Жители Югры приглашают поддержать село Корлики Нижневартовского района во всероссийском голосовании за подключение мобильного интернета. Это один из самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов округа. Появление устойчивой связи позволит местным жителям свободно пользоваться онлайн-госуслугами, телемедициной и дистанционным обучением. Отдать свой голос за Корлики могут все югорчане на портале госуслуг. Для самих жителей села также доступен очный формат. Проголосовать можно в отделении Почты России, библиотеке или местной администрации. Реализуется данная инициатива в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Хорошие новости для автомобилистов Сургута. Масштабная реконструкция улицы Профсоюзов близится к завершению. Обновление коснулось не только проезжей части, но и прилегающих парковок, тротуаров. Всего приведено в порядок свыше 21 тысячи квадратов. Сейчас на объекте завершающий этап нанесения разметки. Для города это отличный показатель. Подрядная организация «Северавтодор» выполнила двухлетний объем работ за один сезон. В мэрии также отметили, что дорожная компания в Сургуте выходит на финишную прямую. Большая часть объектов, 16 из 22, уже принята, а оставшиеся участки будут полностью готовы к эксплуатации до октября. И последняя команда радио «Югра» пополнила копилку наград престижным трофеем. Наши коллеги, ведущие утреннего шоу Даша Кузнецова и Николай Авдонин, заняли первое место на 14-м всероссийском радиофестивале «Голос Кавказа», который прошел в Грозном. Конкурс, организованный Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, собрал лучших радиожурналистов страны. Экспертное жюри по достоинству оценило мастерство югорчан. По словам Даши и Николая, участие в фестивале стало не только профессиональным вызовом, но и отличной площадкой для обмена опытом с коллегами из других регионов.
2: Принять участие в таком конкурсе – это большая честь, а уж победить тем более.
3: Да, это что-то невероятное. Хочется спасибо сказать всем нашим радиослушателям. Без вас этой победы бы не состоялось, тем более, что такие профессионалы были со всей России собраны на этом конкурсе. И Нальчик, и Тула, и Ямал. Мы даже познакомились со многими и надеемся, что будем в дальнейшем сотрудничать со всеми этими журналистами.
1: Уже в ближайший понедельник Даша Кузнецова и Николай Авдонин вернутся в эфир, чтобы продолжить радовать наших слушателей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Звезды лежать, лить с тобой, теплую жан делить. С тобой оставаться нужным, быть с тобой.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра поздравляет подшефную Макеевку с 336-м днем рождения. Югорчане в будущем году смогут вернуть часть средств, потраченных на фитнес и спорт. В Сургуте завершается реконструкция важной дорожной магистрали. Губернатор Югры Руслан Кухарук через свои соцсети поздравил жителей подшефной Макеевки с 336-й годовщиной со дня основания города. В своем обращении глава региона отметил особую стойкость и трудолюбие макеевчан, подчеркнув, что Югра продолжит оказывать всестороннюю поддержку для восстановления мирной жизни на территории. Сотрудничество между регионом и городом, начатое в 2022 году, уже принесло значимые результаты. За это время общими усилиями восстановлено 338 объектов инфраструктуры. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, дорожное полотно и ключевые коммунальные сети. Жители Югры смогут вернуть часть денег за занятия спортом и в 2027 году. Сейчас идет активное формирование списка организаций, чьи клиенты имеют право на налоговый вычет. Чтобы попасть в этот перечень, спортивным клубам и тренерам-предпринимателям нужно успеть подать данные до 31 октября. Это отличная возможность для бизнеса привлечь новых клиентов, а для югорчан сэкономить на тренировках. С этого года действуют новые правила включения в реестр, утвержденные на федеральном уровне. Если вы представляете спортивную организацию и хотите стать участником программы, свяжитесь со специалистом профильного департамента по телефону 8 34 67 31 01 21, добавочный 40 02. Хорошие новости для автомобилистов Сургута. Масштабная реконструкция улицы Профсоюзов близится к завершению. Обновление коснулось не только проезжей части, но и прилегающих парковок, тротуаров. Всего приведено в порядок свыше 21 тысячи квадратов. Сейчас на объекте завершающий этап нанесения разметки. Для города это отличный показатель. Подрядная организация «Северавтодор» выполнила двухлетний объем работ за один сезон. В мэрии также отметили, что дорожная компания в Сургуте выходит на финишную прямую. Большая часть объектов, 16 из 22, уже принята, а оставшиеся участки будут полностью готовы к эксплуатации до октября. И последняя ханты-мансийская волейбольная команда «Стерхи» продолжает успешное выступление на всероссийских соревнованиях среди ветеранов в Анапе. В активе наших спортсменок, играющих в категории старше 35 лет, еще одна уверенная победа, на сей раз над соперницами из Таганрога. Стоит отметить, что в этом году состав югорской команды усилили волейболистки из Сургута и Тобольска. Перед дружиной стоит серьезная задача – пробиться в полуфинал турнира. Попадание в четверку сильнейших даст югорчанкам право побороться за Кубок России в следующем году. Кроме того, во втором заезде турнира наш регион представляет мужская сборная из Сургута. На площадку выходят волейболисты категории 40+, под руководством заслуженного тренера России Станислава Руденко. Матчи с участием югорчан продлятся до 16 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывание доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчане и в будущем году смогут вернуть часть средств, потраченных на фитнес и спорт. Прокуратура Нефтеюганска восстановила жилищные права местной жительницы. Югра объединится в празднике «Семья в движении». Жители Югры смогут вернуть часть денег за занятия спортом и в 2027 году. Сейчас идет активное формирование списка организаций, чьи клиенты имеют право на налоговый вычет. Чтобы попасть в этот перечень, спортивным клубам и тренерам-предпринимателям нужно успеть подать данные до 31 октября. Это отличная возможность для бизнеса привлечь новых клиентов, а для югорчан сэкономить на тренировках. С этого года действуют новые правила включения в реестр, утвержденные на федеральном уровне. Если вы представляете спортивную организацию и хотите стать участником программы, свяжитесь со специалистом профильного департамента по телефону 8 34 67 36 01 21, добавочный 40 02. Жительница Нефтеюганска добилась переселения из аварийного дома благодаря вмешательству прокуратуры. Здание признали подлежащим сносу еще в 2022 году. Однако администрация города не спешила предоставлять югорчанке новую жилплощадь. Чтобы защитить права женщины, надзорное ведомство обратилось с иском в суд. В итоге требования прокурора были полностью удовлетворены. Мэрию обязали выделить горожанке квартиру по договору социального найма. Сейчас она уже переехала в новое благоустроенное жилье. «Семья в движении». Акция под таким названием пройдет 20 сентября в Югре. Спортивный праздник для учеников 5-8 классов и их родителей состоится на базе школ округа, где будут открыты избирательные участки. Участников ждут творческие и физические испытания. Семьям предстоит оригинально представить свою команду в конкурсе визиток и преодолеть серию эстафет. Главная цель соревнований – сплочение, командная работа и активный совместный отдых. Организаторами проекта выступают

0: выступают региональные департаменты спорта и образования. Подать заявку на участие можно в школе, где учится ваш ребенок. Акция реализуется в рамках фестиваля «Югра вместе». Также напомню, что сейчас на его сайте проходит одноименная викторина. Совершеннолетние жители региона могут проверить свои знания о Югре и получить ценные призы. Для этого надо ответить на 5 вопросов. Если хотя бы 3 из них будут правильными, с 18 по 20 сентября активируется QR-код для получения приза. Среди подарков – квартиры, автомобили, квадроциклы, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и бытовая техника. И последнее. Ханты-Мансийская волейбольная команда «Стерхи» продолжает успешное выступление на всероссийских соревнованиях среди ветеранов в Анапе. В активе наших спортсменок, играющих в категории старше 35 лет, еще одна уверенная победа. На сей раз над соперницами из Таганрога. Стоит отметить, что в этом году состав югорской команды усилили волейболистки из Сургута и Тобольска. Перед дружиной стоит серьезная задача пробиться в полуфинал турнира. Попадание в четверку сильнейших даст югорчанкам право побороться за Кубок России в следующем году. Кроме того, во втором заезде турнира наш регион представляет мужская сборная из Сургута. На площадку выходят волейболисты категории 40+, под руководством заслуженного тренера России Станислава Руденко. Матчи с участием югорчан продлятся до 16 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Когалыме готовят к запуску мощную котельную. Прокуратура Нефтеюганска восстановила жилищные права местной жительницы. Югра объединится в празднике «Семья в движении». В Когалыме продолжают создавать комфортные пространства и улучшать экономический потенциал. В ходе рабочей поездки губернатор Югры Руслан Кухарук посетил ключевые объекты города. Так продолжается благоустройство этнодеревни «Сердце Западной Сибири». Работы ведутся на пространстве почти в 14 гектар. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Текущая готовность достигла 66%. Сейчас строители монтируют электроснабжение, обустраивают велодорожки и беговые трассы. Собирают каркас и обшивку сцены. Другое важное направление – развитие промышленной базы. Губернатор побывал в городском индустриальном парке. Это совместный проект правительства Югры и компании «Лукойл Западная Сибирь». На площадке осмотрели действующее производство полимерных концентратов компании «Максима Дриллинг» и строящийся Когалымский завод полимерных труб. Параллельно здесь развивается инженерная инфраструктура. Возводится котельная, а также насосные станции и трансформаторные подстанции. Еще один значимый объект – новая котельная на улице Сибирской мощностью 28 мегаватт. Сейчас идут пусконаладочные работы, и в ближайшее время она начнет обеспечивать город теплом. Жительница Нефтеюганска добилась переселения из аварийного дома благодаря вмешательству прокуратуры. Здание признали подлежащим сносу еще в 2022 году. Однако администрация города не спешила предоставлять югорчанке новую жилплощадь. Чтобы защитить права женщины, надзорное ведомство обратилось с иском в суд. В итоге требования прокурора были полностью удовлетворены. Мэрию обязали выделить горожанке квартиру по договору социального найма. Сейчас она уже переехала в новое благоустроенное жилье. «Семья в движении». Акция под таким названием пройдет 20 сентября в Югре. Спортивный праздник для учеников 5-8 классов и их родителей состоится на базе школ округа, где будут открыты избирательные участки. Участников ждут творческие и физические испытания. Семьям предстоит оригинально представить свою команду в конкурсе визиток и преодолеть серию эстафет. Главная цель соревнований – сплочение, командная работа и активный совместный отдых. Организаторами проекта выступают региональные департаменты спорта и образования. Подать заявку на участие можно в школе, где учится ваш ребенок. Акция реализуется в рамках фестиваля «Югра вместе». Также напомню, что сейчас на его сайте проходит одноименная викторина. Совершеннолетние жители региона могут проверить свои знания о Югре и получить ценные призы. Для этого надо ответить на 5 вопросов. Если хотя бы 3 из них будут правильными, с 18 по 20 сентября активируется QR-код для получения приза. Среди подарков – квартиры, автомобили, квадроциклы, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и бытовая техника. И последнее. Более 3000 участников и 1000 зрителей станут частью большого спортивного праздника. Завтра в Ханты-Мансийске пройдет всероссийский забег «Кросс-нации». Площадкой для его проведения станет Центр зимних видов спорта имени Филипенко. И в этом году у события будет особый акцент на югорском бизнесе. Откроется специальная зона для местных предпринимателей с фудкортом и торговыми точками. Каждый сможет отведать товары производителей Югры и приобрести изделия ручной работы с национальным колоритом. Такой подход реализуют системно фонд «Мой бизнес» и «Югра Мегаспорт», объединяя спортивные фестивали и поддержку малого предпринимательства. В этот раз упор сделают еще и на запуске новых бизнесов. В этом поможет специальный консультационный пункт. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: Политическая реклама.
1: Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора. Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора.
2: Радио «Югра». Реклама.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2016 год.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Когалыме готовят к запуску мощную котельную. Викторина фестиваля «Югра вместе» ждет участников. В Ханты-Мансийске в рамках спортивного праздника развернется бизнес-площадка. В Когалыме продолжают создавать комфортные пространства и улучшать экономический потенциал. В ходе рабочей поездки губернатор Югры Руслан Кухарук посетил ключевые объекты города. Так продолжается благоустройство этнодеревни «Сердце Западной Сибири». Работы ведутся на пространстве почти в 14 гектар. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Текущая готовность достигла 66%. Сейчас строители монтируют электроснабжение, обустраивают велодорожки и беговые трассы. Собирают каркас и обшивку сцены. Другое важное направление – развитие промышленной базы. Губернатор побывал в городском индустриальном парке. Это совместный проект правительства Югры и компании «Лукойл Западная Сибирь». На площадке осмотрели действующее производство полимерных концентратов компании «Максима Дриллинг» и строящийся Когалымский завод полимерных труб. Параллельно здесь развивается инженерная инфраструктура. Возводится котельная, а также насосные станции и трансформаторные подстанции. Еще один значимый объект – новая котельная на улице Сибирской мощностью 28 мегаватт. Сейчас идут пусконаладочные работы, и в ближайшее время она начнет обеспечивать город теплом. В Югорске подводят предварительные итоги работы в рамках проекта «Информ-УИК». На сегодняшний день члены избирательных комиссий обошли более 15 тысяч домовладений. Это свыше 90% от запланированного объема. Встречи с жителями в рамках информационной кампании продлятся до 15 сентября. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам. Им не просто разъясняют порядок голосования на дому, но и помогают подать заявку через портал госуслуги или по телефону. Важно, 18 и 19 сентября заявиться на голосование на дому можно с 8 утра до 8 вечера, а 20 числа не позже 14:00. В эти даты жителям Югры предстоит выбрать депутатов всех уровней. Напомню, узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России. Викторина фестиваля «Югра вместе» – это не просто шанс выиграть ценные призы, но и просветительский проект, который помогает по-новому взглянуть на родной край. Конкурсные вопросы посвящены истории, культуре, традициям коренных народов Севера, природе и знаковым местам Югры. В розыгрыше – квартиры, машины, квадроциклы, телевизоры, смартфоны и многое другое. И самое приятное – викторина беспроигрышная. Маленькие подарки получит каждый участник, а большие достанутся счастливчикам. Участвовать могут все совершеннолетние жители. Механика простая. Нужно зайти на сайт «Югра вместе» или в чат-бот «Макс», где размещены 5 вопросов. Достаточно правильно ответить на 3 из них, и система выдаст персональный QR-код. Активировать его можно с 18 по 20 сентября на одной из площадок фестиваля у помощников в брендированной одежде. Отмечу, викторину фестиваля «Югра вместе» проводит автономная некоммерческая организация «Дом народов Югры» по инициативе Ассамблеи народов России. Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. И последнее. Более 3000 участников и 1000 зрителей станут частью большого спортивного праздника. Завтра в Ханты-Мансийске пройдет всероссийский забег «Кросс-нации». Площадкой для его проведения станет Центр зимних видов спорта имени Филипенко. И в этом году у события будет особый акцент на югорском бизнесе. Откроется специальная зона для местных предпринимателей с фудкортом и торговыми точками. Каждый сможет отведать товары производителей Югры и приобрести изделия ручной работы с национальным колоритом. Такой подход реализуют системно фонд «Мой бизнес» и «Югра Мегаспорт», объединяя спортивные фестивали и поддержку малого предпринимательства. В этот раз упор сделают еще и на запуске новых бизнесов. В этом поможет специальный консультационный пункт. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

Но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Политическая реклама. Андрей Станкин. Реальные дела важнее обещаний. Многодетный отец. Участник СВО. Защитник наших интересов в Тюменской думе. 20 сентября за Станкина.
1: Андрей Станкин. Реальные дела важнее обещаний. Многодетный отец. Участник СВО. Защитник наших интересов в Тюменской думе. 20 сентября за Станкина.
2: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Не потух.

0: брошенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.
10: Радио.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй!

0: Реклама. Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства. Правительство округа. 0+.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И Бедрин Константин Дмитриевич, ОГРН П 304 662 533 101 2026 год.

0: Ветты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
1: Без возрастных ограничений.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Белоярский район отмечает важную дату. Викторина фестиваля «Югра вместе» ждет участников. Нягань громко заявила о себе на туристической карте России. Сегодня в Белоярском районе особый день. Муниципалитету исполнилось 57 лет. К праздничной программе в рамках рабочей поездки присоединился губернатор Югры Руслан Кухарук. В своих соцсетях он поделился, что в сквере героев СВО вместе с главой территории Сергеем Маненковым, ветеранами боевых действий, семьями наших бойцов и юнармейцами возложил цветы в память о тех, кто проявил самоотверженность и отвагу, защищая интересы Родины. Монумент, созданный по инициативе белоярцев, стал настоящим местом сохранения исторической правды. Также в честь важной даты состоялось торжественное открытие набережной речного вокзала «Колыбель города». Название глубоко символично. Именно у реки Козым зарождалась история большого трудового подвига. Каждая деталь проекта рассказывает о севере, о нефтегазовой отрасли и о людях, которые приехали строить, а потом остались здесь жить, сделав Югру своим домом. Инициатива стала победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор поздравил белоярцев с Днем района и пожелал еще больше поводов для гордости за город и Югру. В Югорске подводят предварительные итоги работы в рамках проекта «Информ УИК». На сегодняшний день члены избирательных комиссий обошли более 15 тысяч домовладений. Это свыше 90% от запланированного объема. Встречи с жителями в рамках информационной кампании продлятся до 15 сентября. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам. Им не просто разъясняют порядок голосования на дому, но и помогают подать заявку через портал госуслуги или по телефону. Важно, 18 и 19 сентября заявиться на голосование на дому можно с 8 утра до 8 вечера, а 20 числа не позже 14:00. В эти даты жителям Югры предстоит выбрать депутатов всех уровней. Напомню, узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России. Викторина фестиваля «Югра вместе» – это не просто шанс выиграть ценные призы, но и просветительский проект, который помогает по-новому взглянуть на родной край. Конкурсные вопросы посвящены истории, культуре, традициям коренных народов Севера, природе и знаковым местам Югры. В розыгрыше – квартиры, машины, квадроциклы, телевизоры, смартфоны и многое другое. И самое приятное – викторина беспроигрышная. Маленькие подарки получит каждый участник, а большие достанутся счастливчикам. Участвовать могут все совершеннолетние жители. Механика простая. Нужно зайти на сайт «Югра вместе» или в чат-бот «Макс», где размещены 5 вопросов. Достаточно правильно ответить на 3 из них, и система выдаст персональный QR-код. Активировать его можно с 18 по 20 сентября на одной из площадок фестиваля у помощников в брендированной одежде. Отмечу, викторину фестиваля «Югра вместе» проводит автономная некоммерческая организация «Дом народов Югры» по инициативе Ассамблеи народов России. Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. И последнее. Нягань уверенно укрепляет репутацию одного из самых перспективных туристических центров Югры. Проекты «Горожан» вошли в число победителей Всероссийской туристской премии «Маршрут года», завоевав сразу 3 награды. Первое место в номинации «Лучший аудиогид» заняла инициатива «Туристское информационное пространство Нягань говорящая». Еще одну золотую награду принес нягоньский квестбук «По следам глухаря». Он признан лучшим путеводителем. А в номинации «Лучшая туристическая карта города-региона» туристическая карта Нягани заняла 2 место. Впереди у победителей новые рубежи. Финалистов ждут состязания в Нижнем Новгороде и Уфе. Там нягоньцы будут защищать честь не только родного города, но и всей Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
3: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов. И главное, доказали, политика может быть другой. Новые люди. Люди прежде всего.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
1: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето. За Россию». Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
2: Каждый день, утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
10: Без возрастных ограничений.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства. Округа 0+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Помощь всегда рядом, просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
7: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Белоярский район отмечает важную дату. Нягань громко заявила о себе на туристической карте России. Сургутский район вновь станет площадкой для большого праздника культурного многообразия. Сегодня в Белоярском районе особый день. Муниципалитету исполнилось 57 лет. В праздничной программе в рамках рабочей поездки присоединился губернатор Югры Руслан Кухарук. В своих соцсетях он поделился, что в сквере героев СВО вместе с главой территории Сергеем Маненковым, ветеранами боевых действий, семьями наших бойцов и юнармейцами возложил цветы в память о тех, кто проявил самоотверженность и отвагу, защищая интересы Родины. Монумент, созданный по инициативе белоярцев, стал настоящим местом сохранения исторической правды. Также в честь важной даты состоялось торжественное открытие набережной речного вокзала «Колыбель города». Название глубоко символично. Именно у реки Козым зарождалась история большого трудового подвига. Каждая деталь проекта рассказывает о севере, о нефтегазовой отрасли и о людях, которые приехали строить, а потом остались здесь жить, сделав Югру своим домом. Инициатива стала победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор поздравил белоярцев с Днем района и пожелал еще больше поводов для гордости за город и Югру. 79 активистов из 17 муниципалитетов Югры стали участниками международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит в эти дни в Екатеринбурге. Отбор делегатов оказался серьезным, почти 10 человек на место. Для самых достойных подготовили насыщенные программы – образовательную, спортивную и культурную. Предусмотрены экологические акции, арт-перформансы, чемпионаты, командные игры и многое другое. Югорчане планируют не только присоединиться к площадкам и дискуссиям, но и познакомить сверстников с культурой, традициями, и современными возможностями родного региона. Одной из главных задач события станет создание пространства для международного диалога и совместных молодежных инициатив. Отмечу, 17 сентября эстафету Международного фестиваля молодежи примет Югра. Округ ожидает гостей из 13 стран мира и уже подготовил необычную программу знакомства с краем. Нягань уверенно укрепляет репутацию одного из самых перспективных туристических центров Югры. Проекты горожан вошли в число победителей Всероссийской туристской премии «Маршрут года», завоевав сразу 3 награды. Первое место в номинации «Лучший аудиогид» заняла инициатива «Туристское информационное пространство Нягань говорящее». Еще одну золотую награду принес нягоньский квестбук «По следам глухаря». Он признан лучшим путеводителем. А в номинации «Лучшая туристическая карта города региона» «Туристическая карта Нягань» заняла второе место. Впереди у победителей новые рубежи. Финалистов ждут состязания в Нижнем Новгороде и Уфе. Там нягоньцы будут защищать честь не только родного города, но и всей Югры. И последнее. В Сургутском районе в четвертый раз пройдет конкурс-фестиваль «Время традиций», приуроченный к Году единства народов России. Он объединит представителей национальных общественных организаций. Кульминацией события станет конкурс «Время традиций». Участники представят свои работы в двух номинациях – «Лучшее национальное блюдо» и «Лучшее оформление стола». Гости смогут не только увидеть, но и попробовать угощение, познакомиться с кулинарными традициями народов, живущих в муниципалитете. Особый интерес вызовет мастер-класс профессионального шеф-повара. Творческую часть программы составит концерт «Россия, Родина, мир, единство». Завершится праздник торжественной церемонии награждения. Жюри объявит победителей конкурса, а затем всех участников и гостей ждет общее поздравление. Отмечу, место и дата осеннего праздника уточняются. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось

0: 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
4: Радио.

0: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2016 год.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Губернатор Руслан Кухарук стал гостем на свадьбе Кирилла и Дарьи в Белоярском. Викторина фестиваля «Югра вместе» ждет участников. В Ханты-Мансийске в рамках спортивного праздника развернется бизнес-площадка. Белоярский район отмечает 57-летие, и этот праздник получился по-настоящему светлым. История муниципалитета – это в первую очередь труд тысяч людей, которые в суровых условиях севера возводили первые дома, прокладывали дороги, запускали производство и создавали семьи. И сегодня губернатор Югры Руслан Кухарук стал гостем на свадьбе Кирилла и Дарьи. Пара пригласила главу региона еще во время его прошлого визита в район. Совсем скоро семья Кирилла и Дарьи станет больше, у них появится малыш. Это не только огромное личное счастье, но и большое. Ответственность. Руслан Кухарук также подчеркнул, что в год молодой семьи в Югре важно поддерживать пары, которые только начинают свой совместный путь. Именно в них будущие регионы, его энергия, добрые традиции и новые достижения. 79 активистов из 17 муниципалитетов Югры стали участниками международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит в эти дни в Екатеринбурге. Отбор делегатов оказался серьезным, почти 10 человек на место. Для самых достойных подготовили насыщенные программы – образовательную, спортивную и культурную. Предусмотрены экологические акции, арт-перформансы, чемпионаты, командные игры и многое другое. Югорчане планируют не только присоединиться к площадкам и дискуссиям, но и познакомить сверстников с культурой, традициями и современными возможностями родного региона. Одной из главных задач события станет создание пространства для международного диалога и совместных молодежных инициатив. Отмечу, 17 сентября эстафету Международного фестиваля молодежи примет Югра. Округ ожидает гостей из 13 стран мира и уже подготовил необычную программу знакомства с краем. Викторина фестиваля «Югра вместе» – это не просто шанс выиграть ценные призы, но и просветительский проект, который помогает по-новому взглянуть на родной край. Конкурсные вопросы посвящены истории, культуре, традициям коренных народов Севера, природе и знаковым местам Югры. В розыгрыше – квартиры, машины, квадроциклы, телевизоры, смартфоны и многое другое. И самое приятное – викторина беспроигрышная. Маленькие подарки получит каждый участник, а большие достанутся счастливчикам. Участвовать могут все совершеннолетние жители. Механика простая. Нужно зайти на сайт «Югра вместе» или в чат-бот «Макс», где размещены 5 вопросов. Достаточно правильно ответить на 3 из них, и система выдаст персональный QR-код. Активировать его можно с 18 по 20 сентября на одной из площадок фестиваля у помощников в брендированной одежде. Отмечу, викторину фестиваля «Югра вместе» проводит автономная некоммерческая организация «Дом народов Югры» по инициативе Ассамблеи народов России. Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. И последнее. Более 3000 участников и 1000 зрителей станут частью большого спортивного праздника. Завтра в Ханты-Мансийске пройдет всероссийский забег кросс-нации. Площадкой для его проведения станет Центр зимних видов спорта имени Филипенко. И в этом году у события будет особый акцент на югорском бизнесе. Откроется специальная зона для местных предпринимателей с фудкортом и торговыми точками. Каждый сможет отведать товары производителей Югры и приобрести изделия ручной работы с национальным колоритом. Такой подход системно реализуется. Фонд «Мой бизнес» и «Югра Мегаспорт», объединяя спортивные фестивали и поддержку малого предпринимательства. В этот раз упор сделают еще и на запуске новых бизнесов. В этом поможет специальный консультационный пункт. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей, служить Отечеству. Голосуй за номер один, за «Единую Россию». «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей, служить Отечеству. Голосуй за номер один, за «Единую Россию». «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей, служить Отечеству. Голосуй за номер один, за «Единую Россию».
3: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
9: Без возрастных ограничений.
10: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2026 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
2: Реклама.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует.
4: Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь. Вон та тетя. Бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Рок-музыка на окружном.
1: Мне не нужно других, мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить.

0: Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь, сползают капли по стеклу. А если ты